0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая

Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Зам. Акима области Абай понесет ответственность за несвоевременную подготовку тепловых сетей Симеи. Об этом заявил премьер. Сегодня на заседании правительства вне повестки рассмотрен вопрос готовности регионов к отопительному сезону. На сегодня теплоснабжение запущено в 11 регионах. В южных и западных областях его подключат согласно графику и погоде. Как отметил Бектенов, все регионы исполнили точно в срок, кроме одного. Напомню, премьер-министр поручал обеспечить готовность теплоисточников и сетей до 1 октября. Олжас Бектенов также сегодня поручил акимам возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона. Кроме того, им необходимо регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей, соблюдать все плановые параметры и поддерживать нормативный запас топлива, а также обеспечить готовность резервного оборудования и держать на постоянном контроле вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам. Казавтожол просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. Снег и дождь со снегом накроют дороги в 6 областях Казахстана. Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, а также в ЖТСУ. Информацию о ситуации на республиканских дорогах можно получить по круглосуточному номеру 1403. 5 автомобилей сгорели на парковке в Астане. Возгорание произошло возле жилого комплекса на Байтурсыново. Пожарные прибыли на место через 7 минут. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся с одной машины на соседний автомобиль. К приезду спасатели все авто уже горели открытым пламенем. Пожар оперативно потушили. Причину возгорания сейчас устанавливают. Скорую помощь можно будет отслеживать по геолокации. Это одно из нововведений в правилах оказания скорой помощи. После назначения бригады каждый пациент будет автоматически получать уведомления с информацией о маршруте медиков через геосервисы. Бригады неотложек оснастят видеожетонами, рациями, мобильными камерами для аудио- и видеофиксации. Приказ министра здравоохранения вводится в действие с 13 октября. Профессиональный праздник отмечают сегодня работники оборонной промышленности. Это инженеры и конструкторы, механики, программисты, специалисты в области электроники и гибербезопасности. Их труд обеспечивает стабильность и надежность производства, а также позволяет внедрять передовые технологии на практике. В Астане состоится литературно-музыкальный вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта Кеншилика Мырзабекова. Он пройдет в эту пятницу в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева. Организует памятный вечер Управление по развитию языков и архивного дела Акимата Астаны. Всех жителей, гостей столицы приглашают послушать поэзию и почтить память поэта. Начало в 17 часов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 455 тенге 36 тин, евро 509, 4, российский рубль 5 тенге 38 тин. О погоде по данным Казгидромета. В Астане 4 тепла, в Алматы 14 градусов, в Петропавловске, Кокшетау 4, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 6, в Актюбе, Уральске, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Семее 12, в Кунае, Виталды-Кургане, Таразе, Туркестане, Шымкенте, Кызылорде 17, а в Атырау и Актау 19 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: сезончиде еді.
1: Поддержка людей с инвалидностью – это не просто проявление благотворительности, а важная социальная задача, направленная на обеспечение равных прав каждого гражданина и достойного уровня жизни. В Казахстане поддержка людей с особыми потребностями осуществляется посредством государственных пособий, медико-социальной реабилитации, инклюзивного образования и создания безбарьерной среды. Главная цель – обеспечить им равные возможности для полноценного участия в жизни общества, трудовой деятельности и реализации своего потенциала. Только там, где есть милосердие и взаимная поддержка, возможно построить справедливое общество.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Астане проходят официальные переговоры президента Казахстана и султана Омана. Официальная церемония встречи Хайсама бен Тарик аль-Саида прошла во Дворце независимости. Султан Омана прибыл к нам с государственным визитом. Помимо переговоров на высшем уровне запланировано подписание важных документов, а также участие глав государств в работе казахско-оманского бизнес-форума. Центры обслуживания населения трансформируют в цифровые офисы. В правительстве обсудили реализацию общенациональной стратегии Digital Казахстан. Как сообщил вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития, открыто 5 цифровых офисов в 4 регионах, еще в 10 решены вопросы финансирования. В цифровых офисах услуги можно получать самостоятельно через терминалы со встроенным помощником ЕГОВ GPT или с помощью консультанта. Также, по словам Жаслана Мадеева, в новом году планируется обеспечить связью 40 тысяч километров областных и республиканских автодорог. Интернетом обеспечены 1500 вагонов на 50 железнодорожных маршрутах. Продолжается работа по подключению 7 самолетов и 50 туристических локаций. 23 миллиарда тенге составит экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил министр энергетики. Ерлан Акинженов представил внедрение цифровых технологий, которые позволят перейти от реагирования на возникающие проблемы к их прогнозированию. Так, Министерство энергетики до 2029 года в рамках стратегии Digital Казахстан реализует 20 мероприятий. В результате ожидается снижение аварийности на объектах на 25%, сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%. По данным министра, в нефтегазовой отрасли искусственный интеллект применяется для планирования оборота нефтепродуктов и в газовой технологии используется для прогнозирования потребления с точностью до 85-86%. Минфин предотвратил расходы на 1,5 триллиона тенге при формировании бюджета благодаря цифровизации. Как рассказал министр финансов Мади Такиев, под строгим цифровым мониторингом уже находится 150 мер господдержки на более чем триллион тенге в год. Следующий шаг – полная интеграция цифровых решений всех госорганов в единую систему управления расходами. За каждым направлением Digital Казахстан закреплены конкретные проекты, показатели, сроки и ответственные исполнители. Первые руководители несут персональную ответственность за достижение установленных результатов. Как подчеркнул премьер-министр на заседании правительства, все новые бюджетные заявки на цифровизацию должны рассматриваться с учетом их ожидаемого экономического эффекта. Норвегия хочет запретить умные очки в общественных местах. Страна станет первой в мире, кто введет это табу. Ограничения могут коснуться парков, пляжей, музеев, торговых центров, школ, больниц и массовых мероприятий. Власти объясняют решение опасениями из-за скрытой съемки людей без их согласия. Законопроект планируют внести в ближайшее время. Украли одну из самых тяжелых книг в мире из французского музея в коммуне Суар. Похитили «Апокалипсис» Жозефа Фаре. Одна только бронзовая обложка работы Сальвадора Дали весит около 150 килограммов, а вся книга целиком 210 килограммов. Издание украшено золотом, драгоценными камнями и ракушками. Эксперты недоумевают, как ворам удалось незаметно вынести настолько тяжелый и большой экспонат. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 455 тенге 36 тиин, евро 509 в 4, российский рубль 5 тенге 38 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью минус 2, днем плюс 9, в Алматы ясно, ночью 7 градусов, днем 17. В Павлодаре, Петропавловске 7, в Семейске-Магорске 9, в Кокшетау, Кустанай, Караганде 12, в Актюбиже, Сказгане, Талдыкургане, Уральске 15, в Конаеве, Туркестане, Таразе, Шымкенте 18, а в Атырау, Кызылорде, Актау 20 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. Президент Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик аль-Саид провели переговоры в узком составе. По информации Акорды, приветствуя высокого гостя, президент назвал первый визит руководителя Омана в Казахстан историческим событием. Он подчеркнул, что приложит усилия для того, чтобы Казахстан стал для Омана надежным партнером. Султан Омана, в свою очередь, отметил, что сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень. Он сообщил, что в ходе визита будет подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Пробки в крупных городах Казахстана будут прогнозировать интеллектуальное управление. Планируется внедрить на наиболее загруженных участках крупных городов Казахстана. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, на фоне ускоренной урбанизации растет нагрузка на транспортную инфраструктуру. Поэтому городам необходимо перейти от реагирования на отдельные дорожные пробки к системному управлению транспортом. Премьер поручил Министерству транспорта совместно с акиматами в двухмесячный срок определить наиболее загруженные транспортные участки в крупных городах и запустить там пилотные проекты по интеллектуальному управлению транспортными потоками. В Казахстане еще 12 государственных услуг планируют перевести в безальтернативный онлайн-формат. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге после заседания правительства. По его словам, работа по переводам в онлайн топ-10 наиболее востребованных госуслуг практически завершена. Отдельно он отметил услугу по выдаче ИИН иностранным гражданам. Сейчас рассматривается возможность ее перевода в онлайн-формат. Грозит ли сотрудникам ЦОН массовое сокращение на фоне цифровизации, объяснил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. По словам Ростислава Коняшкина, численность персонала оценивают по специальной методике с учетом количества людей, которые необходимо обслужить, и снижение потока посетителей. Коняшкин пояснил, что при естественной текучести кадров часть должностей освобождается. Когда накапливается определенное количество вакансий, их сокращают. При этом ЦОНы переходят к формату цифровых офисов населения. Большую часть пространства в них будут занимать зоны самообслуживания, терминалы для документирования и терминалы с GPT. Действующих сотрудников планируют перенаправлять на консультирование. С 9 октября в Алматы начнется подключение к центральному отоплению жилых домов, сообщает закон КИЗ. Как пояснили в акимате города, в связи с резким понижением температуры воздуха в Алматы по поручению акима города принято решение начать отопительный сезон раньше обычного. В первую очередь тепло подадут в социальные объекты. Это детские сады, школы и медицинские учреждения. Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем. Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно начала выступление в парном разряде турнира категории WTA 1000 в Пекине. В первом круге Данилина и американка Дезире Кравчик одержали победу над японкой Сюко Айомой и представительницей китайского Тайбэя Лянь Эншо. Матч продлился 2 сета и завершился победой казахстанско-американского дуэта с итоговым счетом 6-3-6-3. Напомним, ранее на турнире в Пекине Елена Рыбакина завершила борьбу уже в первом матче. На стадии второго круга она неожиданно проиграла 118-й ракетки мира Алине Чараевой из Армении. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 455 тенге 36 тен, евро 509 тенге 4 тен, российский рубль 5 тенге 38 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью минус 2, днем плюс 9. В Алматы ясно, ночью 7 градусов, днем 17. По Владаре, Петропавловске 7, в Семейском, Нагорске 9, Кокшетау, Кустанае, Караганде 12, в Актобеже, Казгане, Талдыкургане, Уральске 15, в Кунаеве, Туркестане, Таразе, Шымкенте 18, в Атырау, Кызылорде и в Актау 20 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Соблюдение. Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик аль-Саид провели переговоры в узком составе. По информации Акорды, приветствуя высокого гостя, президент назвал первый визит руководителя Омана в Казахстан историческим событием. Он подчеркнул, что приложит усилия для того, чтобы Казахстан стал для Омана надежным партнером. Султан Омана отметил, что сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень. Он сообщил, что в ходе визита будет подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Пробки в крупных городах Казахстана будут прогнозировать. Интеллектуальное управление планируется внедрить на наиболее загруженных участках крупных городов Казахстана. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, на фоне ускоренной урбанизации растет и нагрузка на транспортную инфраструктуру. Поэтому городам необходимо перейти от реагирования на отдельные дорожные пробки к системному управлению транспортом. Премьер поручил Министерству транспорта совместно с акиматами в двухмесячный срок определить наиболее загруженные транспортные участки в крупных городах и запустить там пилотные проекты по интеллектуальному управлению транспортными потоками. В Казахстане еще 12 государственных услуг планируют перевести в безальтернативный онлайн-формат. Об этом сегодня сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге после заседания правительства. По его словам, работа по переводу в онлайн топ-10 наиболее востребованных государственных услуг практически завершена. Отдельно он отметил услугу по выдаче ИИН иностранным гражданам. Сейчас рассматривается возможность ее перевода в онлайн-формат. Грозит ли сотрудникам ЦОН массовое сокращение на фоне цифровизации, объяснил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. По словам Ростислава Коняшкина, численность персонала оценивают по специальной методике с учетом количества людей, которых необходимо обслужить, и снижения потока посетителей. Коняшкин также пояснил, что при естественной текучести кадров часть должностей освобождается. Когда накапливается определенное количество вакансий, их сокращают. При этом ЦОНы переходят к формату цифровых офисов населения. Большую часть пространства в них будут занимать зоны самообслуживания, терминалы для документирования и терминалы с GPT. Действующих сотрудников планируют перенаправлять на консультирование. С 9 октября в Алматы начнется подключение к центральному отоплению жилых домов. Как пояснили в акимате города, в связи с резким понижением температуры воздуха в Алматы по поручению акима города было принято решение начать отопительный сезон раньше обычного. В первую очередь тепло подадут в социальные объекты. Это детские сады, школы и медицинские учреждения. Подключение жилых домов планируется начать уже с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых сетей. Казахстанская теннисистка Анна Данилина успешно начала выступление в парном разряде турнира категории WTA в Пекине. В первом круге она и американка Дезире Кравчик одержали победу над японкой и представительницей китайского Тайбэя. Матч продлился 2 сета и завершился победой казахстанско-американского дуэта. Напомним, на турнире в Пекине Рыбакина завершила борьбу уже в первом матче. На стадии второго круга она неожиданно проиграла 118-й ракетке мира. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 453 тенге 65 тиен, евро 509 тенге 4 тиена, российский рубль 5 тенге 38 тиен. А теперь о погоде на завтра, 7 октября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью минус 2, днем плюс 9. В Алматы ясно, ночью 7 градусов, днем 17. Павлодаре, Петропавловске 7, Семейск, Каменогорске 9, Кокшетау, Кустанай, Караганде 12. В Актобе, Жеск, Казгане, Уральске, Талдыкургане 15. В Кунаеве, Туркестане, Таразе, Шымкенте 18. В Атырау, Кызылорде и в Актау 20 градусов тепла. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радиолара.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.